тусарнаақаммарпарпут лейла идангуарпекатигалуга аторпаат куилерпунга нууми санааторнеқ ингерларсорпа массаккут соол кулаангаани исигура синтари сафасуут синтари иппассақ саққуммиуппаат аммарнисса каниллигалуттуиннарпоқ соорлума аам тусарига кингуатуулаарсималлутит кисеқаниллипоқ аммарнисса ааммассак ассита кусиннаасак малиллу кусанарториоруссуу соорпа аан пөкакинги илвақассооро юски аспсинниарф кусанассаматоруссууво иммаам текорлорнеқарсимассооқ синтарилиорпут писсутигалу аам суафиннадан пидит туллериаакуннаарлутит таққаммунга сангутинниарсаралугит ила писинниаруни та пид икилиссаммата аам таан қиланаарнарторуссууво тис пөкакинги нутаарлуиннақ drive in nattelik des pidiitigalutit pidiniginnarlutit des pöökar piareqasutigusinnaasau des taam drive in isumaqarpoq pacific nutaaliaaso des niokutissannu taan pissanganartunik des peqarumaapoq miuski angisooq nutaaliaasorlu kiisatorl ilva ullumikkorniit niokutissana amerlaneruussoornik peqarumaapoq кефеқарумаарпо аам тусарпаа нериниартарфеқарумаарторуо таан аам қиланаарнарпо соорлаам такусиннаавара каффисорлутит мамартуник суторфигисиннаасат қиланаариссавангоо таам аллаққавоқ тулли ат питтуссат тусарнаариартигу тесэнсингуақ саққуммерситаанингаани аппилерпугут атулерпаа илаани таганна

tusannaarpapput hensinguaq atoqqarnerpa ilaani iam piidit pilluit piidinik inissiisarfimmi nakkutillisoqalernissaa kumuunimiitaan uani anguniarnaqartoqop massakkut uani ama unioqqutittilluni piidinut uningatittisernerq akiligassiisutigineqartalissaaroq massakkut soort piidin uningatitaqaruit sivisuum normaplaatistaaku akili akiliernaqartalissappungoq famornoti kronimik тэс массак налеққуссаарина ингерланнерарпо уа исумарпунг илуааллассақар массак ассут пиит нормуплаеқангьттут исаасалерлуу тукаққутаалаартарнум асеортсиннеқараангаталу аама кусанаалисерлутит илуааллассоо илуоқутааниассасумми тулли аппериартигу маати атулеқаа киинарпалерсортуарпунга таканна